0: Хайка Радіо. Новинка эфира.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. И

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио «Новости».
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Оборот предприятий и организаций Свердловской области в январе-июле этого года составил 7 триллионов 230 миллиардов рублей, увеличившись на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На промышленное производство пришлось более 40% всей выручки, следует из данных Свердловскстата. В обрабатывающей промышленности оборот составил почти 2,5 триллиона рублей. Наибольший рост демонстрирует пищепром на 33%. Одновременно ряд производств сократил оборот. Самое заметное снижение зафиксировано

0: текстильной промышленности. В Нижнем Тагиле оборудуют тренировочную площадку для полетов дронов, дрон-рейсинга. Заниматься на ней будут юные любители робототехники, воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества. Для занятий закупят квадрокоптер-дрон, две взлетные площадки, 3D-препятствия и прочие необходимые для отработки навыков пилотирования элементы профессиональной трассы. Оборудование уже заказали у специализированной компании из Костромы. Проект воплотится благодаря победе в конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». Дворец творчества получил грант на 300 тысяч рублей. Парк 240-тонных самосвалов «Евразкагок» пополнился новыми «БелАЗами». Техника уже вышла на линию Качканарского месторождения, единственного в Свердловской области объекта, где добыча ведется сверху вниз, что требует от машин повышенной устойчивости, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Обновление автопарка поможет комбинату выполнить план на 2026 год – 17 миллионов тонн горной массы. За три года объем добычи вырос почти втрое – с 6,5 миллионов тонн в 2023 году. Владельцам хозяйств в Свердловской области напомнили о необходимости поставить домашнюю птицу на учет. Новые правила введены для обеспечения биологической безопасности, рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. Учет позволит ветеринарам быстрее реагировать на случаи птичьего гриппа и других опасных инфекций и купировать эти вспышки. Поставить на учет необходимо представителей всех видов домашней птицы. Требование распространяется на владельцев личных подсобных хозяйств, независимо от того, содержат они птицу для себя или на продажу. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале дует умеренный юго-западный ветер. Утром облачно, днем облачно, осадки не ожидаются. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22.

0: Ну и мы тоже говорим салют. Салют всем, кто проснулся, кто еще не спал или собирается это сделать.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Здесь Алина Геринг, Александр Данилов и новый музыкальный марафон, как обычно, на Эковолне. Нижний Тагил, 103FM, привет. Качканар, 107.9, привет.
1: Ой, ну что, друзья?
0: А что, друзья, сегодня, кроме как фразой из песни...
1: Ой, точно.
0: Шафутинского, и не скажешь. 3 сентября.
1: Календарь перевернули?
0: Я снова календарь перевернул.
1: Ну, это все понятно, все легендарно, все повторяющееся. Как бы, ну, даже не знаю, акцентировать ли на этом
0: внимание.
1: Да,
0: конечно, акцентировать. День, когда горят костры рябин. Это, можно сказать, тест на возраст.
1: Да, ну что?
0: Если вы говорите, а кто-то не знает, да, что значит, когда горят огни рябин.
1: Слушай, ты знаешь, уже из года в год повторяется, из года в год.
0: И пусть повторяется.
1: Не надоело?
0: Не надоело. Это та ностальгическая нотка, которую нельзя вычеркнуть из своей души.
1: Ну, не знаю, я сегодня утром пока что ни одного поста не увидела. С этой песней, фразой ни одного пока нет.
0: Я найду и вам
1: обязательно. Ты сам сделаешь.
0: Сделаю, я нет, что сделаю. Если я проиграю в радиоутро, я
1: ну, не,
0: могу...
1: не, да что?
0: Что?
1: Нет, там другие желания.
0: Ужас.
1: Да. Ну а что, тебе мотивация искать себе команду.
0: Да,
1: так,
0: говори,
1: ну что, я замерзаю дома. Вот, вот что хочу вам сказать. Дома холодно, невозможно.
0: Ну я тебе скажу, что ты не одна замерзаешь дома. Ну в смысле, что, конечно, ты, наверное, там не одна замерзаешь дома.
1: Я вообще не одна замерзаю.
0: У тебя там Патрик греет тебя, как минимум.
1: Патрик тоже замерзает.
0: Да бедный. Я тоже сегодня ушел из дома и переживаю за собаку. Как она там? Все одеяла ей положил, даже разрешил на диване лежать, чтобы там повыше было, потеплее.
1: Правильно.
0: Пледики все положил, пусть там закутывается. Ой, бедные собаки. Бедные мы.
1: Ну, это опять же вот тот период, когда на улице теплее, чем дома.
0: Да, действительно, действительно. Так что смотрите, дома не сидите, можно быть на улице. Да. Сегодня 22 градуса обещают. Солнечно, ну как, там облачка, ну уже...
1: Ну хорошо,
0: судя по погоде,
1: да, уже хорошо.
0: Уже хорошо. Так, ну и что ж, сегодня, наверное, будет отличный день, чтобы, может быть, даже и в гости сходить. Ну,
1: или гостей позвать.
0: Тем более, когда большое количество людей в помещении, оно как бы нагревается. Это все-таки уже не один радиатор в 37 градусов, а уже два радиатора в 37, или три радиатора в 37. А если еще какой-то ужин там или еще что-то вкусное приготовить, это уже еще нагреет квартиру. Так что смотрите, мы не просто так говорим про сегодня про гостей, потому что сегодня в теме нашего дня. Любите ли вы принимать гостей?
1: Да, либо вы сами любите ходить в гости. Есть же такие люди.
0: Да, вы Винни-Пух или вы кролик?
1: Да. Заходите в ВКонтакте, в Карадио уже есть опрос, пишите комментарии. Может быть, самый необычный ваш поход в гости или кто-то необычный к вам заглядывал. Пишите.
0: Пишите, прочитаем.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-Радио. Твой день...

0: «Если я буду танцевать». Моя Мишель и баста, да? Бывают такие гости, как придут, как устроят танцы, не выгонишь.
1: Вот, как выгонять? Ну, не то, что выгонять, как вот сказать, что, ну, уже пора, знаешь?
0: Да, это, кстати, одно из самых сложных. Некоторые люди не умеют это сказать, и, так сказать, некоторые гости злоупотребляют этим.
1: Да, ну, ты знаешь, некоторые говорят, что, ну, вот нам может рано вставать завтра, ой, завтра столько дел, а он сидит. Ты уже не знаешь, ты уже посуду начинаешь со стола убирать, уже мыть убирать.
0: Уже брякать начинаешь этой посудой.
1: Да, такой, да, дзин, да. Дзин, дзин, дзин, дзин, дзин. А он сидит. И что делать в этом случае?
0: Ну, что делать? Дальше идти действовать. Прибираться начинать.
1: Ну вот, ты уже прибираешься демонстративно.
0: А тебе говорят,

0: А может тебе помочь?
1: Давай помогу.
0: Давай помогу.
1: А может чай попьем?
0: Да-да-да. Давай я тоже приберу. А может быть и помыть. А вот это, вот это, вот это. А можно у вас еще душ принять?
1: Ну, это вообще...
0: На дорожку. А может чаечек на дорожку? Да-да-да.

0: Надо как-то учиться, как-то читать, я не знаю.
1: Ой. Ну, у меня нет таких проблем.
0: Ну,
1: я честно,
0: тоже,
1: честно говорю,
0: бы.
1: Пора. Друзья мои, хороший гость. Это гость, гости это хорошо, но вам пора. Ой, вот. Такую прямолинейность уже люди, в принципе, понимают. Нужно иногда вырабатывать и вот такие вот команды. Ну, я не знаю, мы не злоупотребляем, конечно, гостями. В гости я не хожу. Но так, не так долго не остаюсь.
0: Да.
1: Ну, максимум пару суток.
0: Ты не выгонишь.
1: Да выгонишь. У меня же собака дома, я не могу надолго оставаться.
0: А, ну собачники, да. Собачники, да. Кстати, я тут...
1: О, кстати, хороший лайфхак, да, слушай?
0: Да.
1: Вам пора выгуливать свою.
0: А как у вас там собака?
1: Да,
0: а
1: да,
0: если
1: да.
0: гость с собакой пришел?
1: Ну, нет, это нормально. Собаки иногда лучше понимают, чем хозяева. Они более сообразительные.
0: Ну да, это точно.
1: Костики помахают, все, пора.
0: Пойдем.
1: Ей пора.
0: Пойдем,
1: пора.
0: Пойдем.
1: Пора. Вот вам пакетик.
0: Да, идите.
1: Вот, идите, прибирайте за собой. Ну, в общем, о гостях мы сегодня разговариваем. Лайфхаки, как выгнать гостей.
0: Ну, не то чтобы выгнать, просто сказать, что, ну, уже как бы пора.
1: Незваный гость хуже татарина, говорят.
0: Ой, это вообще, вот когда незваный гость.
1: Ой, у тебя там на столе крошки, посуда грязная. А тут...
0: Я вот для таких случаев всегда убираю. За собой.
1: А как ты этот случай предугадаешь?
0: Да никак. Ну просто всегда
1: просто
0: привычка.
1: Всегда готова,
0: да,
1: к встрече
0: всегда
1: гостей.
0: Готова. Плюс-минус что-то там. Это.
1: Ну ты просто идеальная. Ты просто
0: ну
1: идеальная.
0: Не всегда, конечно. Но что я тут строю из себя тоже.
1: Да, на словах мы все каждый Лев Толстой.
0: Да, понятно.
1: Да. Включайся.

0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Никакая нейронная сеть, никакое ИИ не сможет нарисовать.

0: Стой, стой, стой, поет Леонид. Да, мы никуда не уходили, мы здесь с Алиной. Из холодных квартир приехали, да,
1: Алина, прибежали, да.
0: Это...
1: Как-то надо, я не знаю.
0: Согреваться?
1: Ну да.
0: Согреваться, а что, горячий кофе, какао, чай. Сделали уже такой жук. Я вам еще лайфхак расскажу. Холодный душ примите. Ох, как согреетесь, казалось бы, да? У меня отлично холодной, горячей воды дома нету. Я холодным душем сели, помылся.
1: А что у тебя с горячей водой?
0: Понятия не имею. Я думаю, ну вообще, еще и это добавили. На улице холодильник, в квартире холодильник, в бензине, в баке холодильник.
1: Ты закаляешься по полной программе.
0: Да, закаляешься по полной. Спасибо, ну не знаю.
1: Спасибо,
0: Вселенная.
1: Она к чему-то тебя готовит, но ты готов, я думаю.
0: Ой, ой.
1: Зато, ты знаешь, в холоде молодость сохраняется дольше.
0: А то. Вот я мне так это и радует.
1: Может быть, к этому тебя ведут.
0: Может быть. Ой, так, наши комментаторы уже тоже не спят. Александр Борисов в нашей группе во ВКонтакте пишет под слова Алины, то, что Алина мерзнет. Как-то летом стояла такая жара, что я наконец не выдержал и поставил кондиционер. Вы знаете, помогло. Со следующего дня начались дожди, стало прохладнее.
1: Но это как закон подлости.
0: Закон подлости,
1: да.
0: Или как машину помоешь, начистишь, да, дождик пойдет.
1: Да.
0: Вот. Раньше вот шаманы были, вызывали дождь, танцевали.
1: В твоем детстве? Или в юности?
0: Зловил, молодец.
1: Какие что ты вообще говоришь? Какие шаманы?
0: Ну,
1: это было очень давно.
0: Ну, давно, а история, она такая, знаешь, цикличная. И вообще не так уж в масштабах вселенной. Это всего лишь миг.
1: Да, понятно.
0: Это всего лишь частичка, песчинка времени.
1: Я иногда слушаю, вот что ты говоришь, думаю, что еще в этой голове есть? Да, ну нет же. Как вы...
0: Воздух летает от одной мысли к другой просто.
1: Ну, понятно.
0: С одной горки полетел,
1: ну,
0: схватил мысли,
1: да,
0: полетел,
1: да,
0: в другую, где-то что-то потерял по дороге.
1: Это походит, да, на тебя. Так, ну, сегодня выясняем, как вы к гостям-то относитесь? Ходите в гости или любите, когда к вам приходят в гости? Все это уже есть в нашей группе ВКонтакте. А что все? Там опрос. Под опросом можно оставить свои комментарии. Вообще обсуждаем. Прийти без предупреждения нормально?
0: Я считаю, самый моветон, лично мое мнение.
1: Ну да.
0: Без предупреждения это вот прямо максимально нагло. Максимально.
1: Но я если даже... вы прям лучшие друзья, ну уже почти братья, сестры,
0: нет.
1: Там, вот это вот все.
0: Нет? У меня были такие моменты, я на порог не пускал.
1: Да?
0: Да, оставались там, на подъезда.
1: Ой, ты какой-то злой.
0: Ну а как? Мое личное пространство.
1: Да ну что ты придумываешь?
0: Серьезно,
1: ну нет, ты серьезно?
0: Говорю? Правда.
1: Ну ты общаешься с этими людьми?
0: Общаюсь, они с пониманием относятся к этому. Ну потому что это лучшие друзья.
1: Не знаю, ко мне так, конечно, без предупреждения не приходили. Нет, приходил человек, которого я не знаю.
0: Курьер?
1: Нет. Я просто дверь не закрыла.
0: Почтальон?
1: Но ночью ко мне мужик зашел.
0: В смысле?
1: Ну, есть вот такая вот...
0: Привычка.
1: Привычка дурацкая, за которую я постоянно получаю по голове. Я могу забыть закрыть двери входные. Ну вот забываю я.
0: Ну зачем? Зачем такие придумали вообще?
1: Да, я еще в университете училась в Екатеринбурге, жила и все закрыла, не закрыла дверь точнее.
0: Она такая приоткрытая, да, там?
1: Нет, она как...
0: В ночи такой тоненький лучик света. Иди ко мне по этой линии, я тебя жду.
1: Ну это уже под утро было, просыпаюсь, а у меня мужик в коридоре стоит. Это, конечно, смешно сейчас, но мне было не смешно.

0: ртом.
1: Ну, конечно.
0: Он говорит, ой.
1: Я тебе
0: говорю, ой.
1: Две ошибся, он что-то
0: да,
1: сказал.
0: Да, да.
1: Серьезно, и такое бывает.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
0: Это вот так фильмы начинаются.
1: Да, это точно, да. Это... Тут сейчас джингл был, ты можешь больше.
0: Чем думаешь.
1: Ты узнаешь больше, чем думаешь об Алине такими темпами.
0: Ну все, я закрываю теперь.

0: Это радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
5: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
6: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок.

0: 40 навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: телеканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну вот, быстро так, как-то незаметно. Пора посмотреть и на звезды. Звезды всегда с нами, и они всегда знают, что делать. А что они говорят? Чтобы добиться результата, нужно ставить четкие задачи.
2: Ой, вот это мне нравится, да. Поставил конкретную цель, конкретные шаги и пришел к ней. Ну, все
1: да,
2: просто.
1: Да, да. Четко поставленная цель, уже половина успеха.
2: Да, но чуть подробнее прямо сейчас расскажем. Овнам сегодня может понадобиться проявить больше дипломатии, чем обычно. Кто-то рядом может настаивать на своем, но попробуйте сначала понять, чего хочет другая сторона, и убедить человека проще, когда он чувствует, что его услышали. Поэтому овны, немного спокойствия, дипломатии, и все будет хорошо.
1: Тельцам 3 сентября стоит внимательнее относиться к деталям. В работе не стоит брать пример с тех, кто постоянно находится в режиме аврала. Ваше преимущество сегодня – последовательность и надежность.
2: Близнецам четверг может принести интересную информацию из неожиданного источника. После обеда возможна смена планов. Не раздражайтесь, новый вариант может оказаться более удачным.
1: А ракам сегодня может понадобиться уделить внимание отношениям с близким. Возможно, кто-то ждет от вас участия, но не решается прямо об этом сказать. А вот на работе не стоит принимать близко к сердцу чужие замечания.
2: Левам сегодня может представиться ваш шанс показать свои организаторские способности. Возможно, придется координировать людей или принимать решения за группу. Не стремитесь контролировать каждый шаг окружающих.
1: Девам 3 сентября может захотеться ускорить процессы, которые идут медленнее, чем хотелось бы. Но сегодня лучше не торопить события искусственно. Некоторые решения требуют дополнительного времени, особенно если они касаются других людей.
2: Весам сегодня может потребоваться сделать выбор

0: между удобством и развитием. Не принимайте решения только из страха ошибиться. Ну а вечером полезно заняться чем-то красивым и вдохновляющим.
1: Скорпионам четверг может принести ситуацию, требующую внимательного анализа. В работе лучше сосредоточиться на собственных задачах и не вовлекаться в чужие споры. А после обеда, возможно, полезная информация о будущем проекте или планах другого человека.
0: У стрельцов хороший день для поиска новых знаний, общения с интересными людьми и подготовки будущих проектов. Однако не хватайтесь за все сразу. Ну а вечером хорошо провести время в непривычной обстановке.
1: Козерогам сегодня стоит обратить внимание на собственные достижения. Возможно, вы слишком сосредоточены на том, что еще не сделано, и забываете оценить уже полученный результат.
0: Водолеям 3 сентября может принести желание изменить привычный порядок. Возможно, появится идея, как сделать работу или повседневные дела удобнее. Попробуйте реализовать хотя бы небольшую часть этой задумки.
1: Рыбам сегодня важно не перегружать себя эмоционально. Возможно, вы слишком долго думали о чужих проблемах и забывали о собственных потребностях. Сегодня хороший день для спокойных занятий, творчества и восстановления.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эльхарадио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8.

0: 34 35 230 255.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России – огромный ряд. Подберем что угодно всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области 1 сентября начал работу первый транспортный кластер федерального проекта «Профессионалитет». Его открыли на базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа. В Нижнем Тагиле кластер будет функционировать на базе Нижнетагильского колледжа имени Демидова. Подготовка специалистов организована по направлениям дорожного строительства, эксплуатации и ремонта автомобилей и спецтехники, логистики, перевозок, экономики и сервиса на транспорте. На трассе Нижняя Салда-Алапаевск завершается капитальный ремонт участка длиной 9 километров. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Еще 6 километров дороги были отремонтированы ранее и уже введены в строй. На болотистом участке, который регулярно страдал от подтоплений, дорожное полотно подняли на 1 метр и полностью перестроили систему водоотведения. Старую насыпь разобрали до глубины 2 метров, затем укрепили основание и уложили новые слои щебня. Также установили новые водопропускные трубы, укрепили кюветы бетонными плитами. 14 нелегальных кредиторов обнаружил Центробанк в первой половине 2026 года. 5 из них работают под видом потребительских кооперативов, трое оформлены предпринимателями, остальные 6 граждане. Этот тренд на незаконную выдачу займов обычными людьми

0: очень беспокоит регулятора. Ростовщиков нелегалов выявили по данным Росреестра и службы судебных приставов. Уральцев призывают проверять сомнительные организации через сервис Центробанка. Жители Ивделя, Качканара и Новой Ляли присоединились к акции «Чистые берега Евразии» и очистили три реки на севере области. Участники субботников собирали бытовой мусор и древесный хлам, уделяя особое внимание местам массового отдыха. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов отметил, что участие в таких акциях – это не просто уборка, а демонстрация ответственности за водные ресурсы. По его словам, забота о берегах напрямую влияет на качество жизни и сохранение биоразнообразия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале немножечко облачно, но без осадков. Юго-западный ветер умеренный, температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22.

0: Да, под эти музыкальные ритмы. Доброе утро.
1: Доброе утро, 3 сентября у нас на календаре. С вами Алина Геринг.
0: 3 сентября.
1: Да, и Александр Данилов.
0: День, когда горят костры рябин. Не перестаю я говорить.
1: Да, я поняла.
0: И буду начинать каждый час с этой фразы. Сегодня Шафутинов день. День прощания. 3 сентября я календарь перевернул. Кто не знает, спросите тех, кто постарше, что это означает. Праздник?
1: Да. Значит, праздники какие еще у нас сегодня? День винограда, между прочим.
0: Ну, классно, мне нравится виноград. Но только знаешь что, я тут, оказывается, узнал, что он очень вреден для животных.
1: Виноград для собак
0: для
1: вообще
0: собак.
1: Очень,
0: это
1: да.
0: Это прямо нельзя.
1: Да, но самое интересное, что по содержанию питательных веществ и микроэлементов виноград, состав вот винограда ближе всего, знаешь, к чему?
0: Картошке?
1: Нет, еще вариант.
0: Ну, к свекле?
1: Нет, и третий, последний.
0: К хлебу?
1: Нет. К молоку.
0: А я всегда знал, что вот не зря вот этот напиток из винограда, он его любят пить. Потому что это что-то родное.
1: Да,
0: вот это
1: да,
0: молоко.
1: Что-то на молоко.
0: Вот
1: да.
0: Оно откуда. Mm-hmm. Я всегда это знал. Да. Так. Не зря. Вот природа все правильно расставляет. Перестаем пить молоко, начинаем пить виноград.
1: Так, день открытия новых дверей. Потрясающе.
0: Потрясающе. Только эти двери надо стучаться, не забываем.
1: Ну, это... Нет. Иногда выламывать.
0: Прямо с ноги, прямо, да. И, как говорят, закроется одна дверь, откроется
1: другая. Ну, в общем, решаемся на перемены, отбрасываем все сомнения и впускаем в свою жизнь новые возможности.
0: Открываем новые двери, да, что называется.
1: День кормления голубей.
0: Сомнительно, но окей. Да.
1: Праздник бальзаковского возраста.
0: О, а где ты увидела?
1: Ну, в смысле?
0: Где ты это
1: выше,
0: видишь?
1: Вон.
0: А, вон, день праздник бальзаковского возраста. Так это же прекрасно, это же самый лучший возраст, я тебе скажу. Это как раз возраст, когда ты уже наслаждаешься виноградом, кормишь голубей, вспоминаешь Шафутинского.
1: Сидишь на лавке в парке и на тебя смотрят, да, как на... Ну...
0: Да, ты слушаешь 3 сентября.
1: Ну, вообще, изначально фраза относилась к девушкам 30-40 лет.
0: Ну, так оно и есть.
1: Но там сейчас сместилась эта цифра.
0: Да?
1: Да, 40-50.
0: Ну да, сейчас все смещается. И молодежь-то уже сколько там, да? Тут еще не хватает день 40 кошек. Ну, бальзаковского возраста, там же живешь, там кошек
1: где,
0: много.
1: Где много кошек, ну понятно.
0: И был бы тогда полный набор был бы. Ну что же, наши прекрасные, замечательные, красивые, лучшие женщины бальзаковского возраста.
1: Девушки,
0: конечно же. Я прошу прощения, я прошу прощения, не говорился. Прекрасные девушки, вы всегда девушки.
1: Ну ты именно
0: бальзаковского возраста. С праздником вас, вы такие хорошие, вы...
1: Да мы самые лучшие.
0: Это уже так, вы уже настоявшееся вино, прекрасно.
1: Ну, делать комплименты не твой конек. Я вот уже поняла это.
0: Анекдоты?
1: Нет.
0: А как насчет анекдотов?
1: Нет, пожалуйста, нет.

0: Это радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Танцы, это, конечно же, хорошо. Особенно в гостях танцы можно устраивать, если позволяет жилплощадь. Главное эти танцы, чтобы там не сломать там что-нибудь у гостя. Стол, стул, ну, шкаф.
1: Танцы — это хорошо. А вот есть, как сказать, такой тип людей, которые в гостях любят либо играть в настольные игры.
0: Ну, в игры есть, да, игры такие.
1: Либо разговаривать. Либо вот танцевать. Я не люблю настольные игры. Я вообще... Ну вот,
0: ты просто не играла в них еще, в те игры, которые тебе понравятся.
1: Ну в какие?
0: Ну, там есть разные карточки с разными каверзными вопросами.
1: Ой, это все проходила все вот это я. Ну, на один раз. Вот я даже покупала такую игру с карточками, где там вот эти всякие каверзные, смешные, всякие вот эти вот вопросы. Один раз было
0: интересно
1: использована эта игра, сейчас я ее продаю на другом сайте.
0: Ага. На А.
1: На А, то. Да, все мы знаем. В общем, ну...
0: Ну, на любителя.
1: Я лучше поболтать.
0: Ты все узнала про друзей, и как бы дальше ты с ними не дружишь.
1: Ну, не дружу. Я больше за поболтать. Посмеяться, ну, там вот это вот все.
0: Ну, опять же, эти же игры, они же на это и рассчитаны, чтобы поболтать. Начинаешь играть, а потом уже и заигрался уже. А помнишь кино? Это о чем говорят? Нет, «Квартет И».
1: «Квартет И», о чем говорят мужчины.
0: Да, и у них есть тоже кино с этими. Они там сидят и разговаривают.
1: С телефонами, да.
0: Тоже
1: да.
0: Такое, вот это они там заиграют.
1: Это опасно.
0: Это опасно, да. Так что можно потом друзей потерять. Ладно, друзья, это хорошо, гости — это тоже неплохо.
1: Да, любите ли вы принимать гостей, или лучше вы сами будете ходить в гости, выясняем сегодня. Заходите во ВКонтакте, на Экорадио уже запущен опрос. Ну и вообще, есть люди, которые, услышав, мы сегодня к вам заглянем, радостно дверь открывают. А есть люди, которые реагируют на эту фразу по-другому.
0: Ой, и что, и даже чай не попьете? Вы уже уходите?
1: Да. Ну, есть еще тип людей, которые, ну, как сказать, сначала сразу все прибирают очень тщательно. Ой. Это, знаешь, начинают драть ванну, туалет, стены, ковры, диваны, все, да. Все. А есть люди, которые, наоборот, этого всего не делают и как бы думают, ну, и так пойдет.
0: И так сойдет. Если идете, то и радуйтесь тому, что
1: да,
0: вам
1: что,
0: дверь
1: что уже есть, как бы, да. Ну, в общем, да.
0: К какому типу людей относитесь вы, можете написать нам в комментарии, где там.
1: Да. Обсудим, посмеемся.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Вот это номер на Эхо-радио.
1: Так, все. Доброе. Автомобилисты, время.
2: Ну что, раздавать подарки?
1: Да, запускаем генератор случайных чисел. Какие цифры выпадут? Если это ваш номер автомобиля, то звоните нам по телефону 96-0015. Так, запускай ее.
2: Ну, запускай. Все, остановись.
1: Ой, какая у нас сегодня россыпь цифр.
2: Ой, ну что, дорогие автомобилисты, генератор случайных чисел выдал нам 379 из следующей комбинации. 397, 739, 793, 937 и 973. Если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то бери скорее свой смартфон и набирай 96-2015. Мы с тобой пообщаемся и подарим, ну, крутой, невероятный, самый лучший подарок от Экорадио для тебя.
1: О, как загнуло, да.
2: Да
1: ну,
2: а что?
1: Ну, а если вы где-то стоите в очереди, либо едете за бензином, то расскажите нам, где, что, куда лететь, куда смотреть. Мы тут тоже заглядываем, ну, пользуемся искусственным интеллектом. Алишка. Что, кругом одни на букву А.
2: Ну, а что? Тебе плохо
1: хорошо
2: от этого? Ну, вот и все.
1: И, в общем, что она говорит, что по данным бензина... Чего не понимаю, что она говорит? По данным, да, все данные собраны, она анализирует так. У нас Качканар и Нижний Тагил.
2: Отлично.
1: По данным сайта гдебензин.ру на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. В Нижнем Тагиле на Атом Ойл на Носова 37 пишет, что есть большая очередь. Ну как такая очередь? Так, на Индустриальной 38 Газпром нефть очередь от, ну короче, 50 плюс машин. На фестивальной «Газпромнефть» очередь есть, но ситуация быстро меняется, топливо необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по данным отметок водителей на сайте gdebenz.ru. Все, сняли с себя ответственность.
2: Ну вот как-то так, да.
1: Если есть живой отклик, пишите, звоните.
2: Пишите, да. У нас генератор случайных чисел запустился и выдал нам число 379. И следующие комбинации, коллега, прочитай, не вижу.
1: 397, 739, 793, 937, 973. Да, все, эти именно цифры у нас сегодня играют. Если это твой госномер 96-0015, то действие, которое нужно сделать, набрать этот наш телефон.
2: Да, ну а пока вы набираете 96-0015, я вам...
1: Алину разрывает.
2: Да я все лайфхак не могу вам рассказать. Психотерапевты советуют для психики.
1: О, а это мне... важно сейчас.
2: Да, я к этому и говорю. Значит, психотерапевты советуют использовать мяу вместо слов, когда эмоции зашкаливают. Мяукать. Полезно,
1: то есть, когда ты хочешь сказать, когда ты едешь?
2: Да, вот это.
1: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
2: Этот лайфхак помогает пережить стресс без слов и ни с кем не ругаться.

0: все, что нужно, тревожно мяукать, если тревожишься, и мяукать агрессивно, если злишься. Вот как раз в очередях. Где-то в очередях. Зачем ругаться? Можно как-то так. Партнер считывает тон, отвечает тем же без лишних объяснений. В общем, все. Эмоции находят выход, а потом просто вы нормально поговорите, и все.
1: Можно дальше это развить. Значит, один человек. Мяу, мяу, мяу. У нас давно не было мяу-мяу. Хочу мяу-мяу. Этот приобнял. Улыбнулся. Ну хорошо, пойдем погуляем. Я так тебе. Я так и понял. Какая прекрасная погода, пошли погуляем по парку.
0: Да.
1: Да, да, да, да.
0: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ну все, хватит. Остановись. В общем, вот, друзья, если уже слов не хватает, вот вам лайфхак.
1: Да. Так, ладно. Подарок, я чувствую, остается у нас сегодня.
0: Ну, значит, завтра кому-то повезет.
1: Завтра, да. Завтра обязательно кому-то повезет. Движемся дальше.
2: Включайся!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Вот так. Гороскоп. Быстро, без каких-то там...
1: лишних слов.
0: Без лишних слов, да. Узнаем,
1: к делу сразу. Умным сегодня может понадобиться проявить больше дипломатии, чем обычно. Вообще, после обеда может появиться возможность исправить старую ошибку или вернуться к вопросу, который когда-то пришлось отложить.
0: Тельцам 3 сентября стоит внимательнее относиться к деталям. Небольшая информация, которую вы раньше не заметили, может оказаться важной для принятия решения.
1: Близнецам четверг может принести интересную информацию из неожиданного источника. Ну а после обеда, возможно, смена планов. Не раздражайтесь. Новый вариант может оказаться более удачным.
0: Ракам сегодня может понадобиться уделить внимание отношениям с близкими. А вот на работе не стоит принимать близко к сердцу чужие замечания. А вот после обеда, возможно, приятная новость, связанная с домом или семьей.
1: Львам сегодня может представиться шанс показать свои организаторские способности. После обеда может появиться желание резко изменить планы. Перед этим убедитесь, что решение продиктовано настоящим интересом, а не временным раздражением.
0: Девам 3 сентября может захотеться ускорить процессы, которые идут медленнее, чем хотелось бы. Но сегодня лучше не торопить события искусственно. Некоторые решения требуют дополнительного времени, особенно если они касаются других людей.
1: Весам сегодня может потребоваться сделать выбор между удобством и развитием. Не принимайте решения только из страха ошибиться. А вот после обеда возможна встреча или сообщение, которое поднимет настроение.
0: Скорпионам четверг может принести ситуацию, требующую внимательного анализа. В работе лучше сосредоточиться на собственных задачах. После обеда возможно, полезная информация о будущем проекте, а вечером стоит избегать тяжелых разговоров.
1: У стрельцов хороший день для поиска новых знаний, общения с интересными людьми и подготовки будущих проектов. Однако не хватайтесь за все предложения сразу. Выберите то, что действительно соответствует вашим целям.
0: Козерогам сегодня в работе может...
1: Так.
0: У козерогов сегодня в работе может появиться возможность укрепить свою позицию или показать профессионализм.
1: Так.
0: Не перегружайте себя дополнительными задачами ради доказательства собственной эффективности.
1: Водолеям 3 сентября может принести желание изменить привычный порядок. Возможно, появится идея, как сделать работу или повседневные дела удобнее.
0: Удобнее. А вот рыбам сегодня важно не перегружать себя эмоционально. Возможно, вы слишком долго думали о чужих проблемах и забывали о собственных потребностях. Сегодня хороший день для спокойных занятий, творчества и восстановления.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области 1 сентября начал работу первый транспортный кластер федерального проекта «Профессионалитет». Его открыли на базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа. В Нижнем Тагиле кластер будет функционировать на базе Нижнетагильского колледжа имени Демидова. Подготовка специалистов организована по направлениям дорожного строительства, эксплуатации и ремонта автомобилей и спецтехники, логистики, перевозок, экономики и сервиса на транспорте. На трассе Нижняя Салда-Алапаевск завершается капитальный ремонт участка длиной 9 километров. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Еще 6 километров дороги были отремонтированы ранее и уже введены в строй. На болотистом участке, который регулярно страдал от подтоплений, дорожное полотно подняли на 1 метр и полностью перестроили систему водоотведения. Старую насыпь разобрали до глубины 2 метров, затем укрепили основание и уложили новые слои щебня. Также установили новые водопропускные трубы, укрепили кюветы бетонными плитами. 14 нелегальных кредиторов обнаружил Центробанк в первой половине 2026 года. 5 из них работают под видом потребительских кооперативов, 3 оформлены предпринимателями, остальные 6 – граждане. Этот тренд на незаконную выдачу займов обычными людьми очень беспокоит регулятора. Ростовщиков нелегалов выявили по данным Росреестра и службы судебных приставов. Уральцев призывают проверять сомнительные организации через сервис Центробанка. Жители Ивделя, Качканара и Новой Ляли присоединились к акции «Чистые берега Евразии» и очистили 3 реки на севере области. Участники субботников собирали бытовой мусор и древесный хлам, уделяя особое внимание местам массового отдыха. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов отметил, что участие в таких акциях – это не просто уборка, а демонстрация.

0: касается ответственности за водные ресурсы. По его словам, забота о берегах напрямую влияет на качество жизни и сохранение биоразнообразия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале немного облачно, юго-западный умеренный ветер дует, температура утром 14 градусов, а вот днем воздух прогреется до плюс 21 градуса.

0: Ефека Радіо. Новинка эфира.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Так, спасибо за эту новинку. Ну, а мы начнем наш выход вот с этого мелодии, мимо которой мы не можем пройти просто так. Сегодня необычный день, сегодня день, когда начинается осень по-настоящему в музыкальных пространствах. А почему?
1: А почему?
0: А потому что сегодня 3 сентября, день, когда горят костры рябин. Подожди секунду.
1: Давай.
0: Сейчас. Подожди.
1: Давай.
0: Сейчас, секунду.

0: Но почему?
1: Ну почему?
2: Расстаться все же нам пришлось.
0: Да нет, только мы не расстаемся. Только мы не расстаемся, не расстаемся мы, да. Ну не можем мы пройти мимо Михаила Шуфутинского и этой песни. Потому что осень по-настоящему начинается именно после этой композиции. 3 сентября, всем привет огромнейший! Алина Геринг улыбается.
1: Александр Данилов.
0: Пританцовывает, поет, рукой размахал тут. Да, потому что... Вот
1: ну,
0: это все.
1: Да,
0: ну
1: да,
0: все,
1: да,
0: все,
1: да.
0: Хватит.
1: Ну,
0: хватит.
1: В общем, календары перевернули. 3 сентября действительно у нас, вот оно уже, 9.13 на наших эфирных.
0: Привет всем.
1: Привет.
0: Так, сегодня новый день, сегодня у нас четверг. Если посмотреть на именинников, кто отмечает сегодня день рождения, потому что традиционно в это время мы вспоминаем знаменитых людей. Чарли Шин отмечает свой 61-й день рождения. Кстати, ты знаешь, что его настоящее имя Карлос Ирвин Эстевас?
1: Ого. Нет, не знаю.
0: Карлос Ирвин Эстевас.
1: То есть это что-то на испанском.
0: Испанское, да?
1: Угу.
0: Ну, видно, да, что он королей таких. Так, кто не помнит, кто не знает, самые знаменитые его фильмы «Горячие головы». Ох, как мы фильм засматривались, как он там... Это омаж на Рэмбо. «Быть Джоном Малковичем», «Спросить Сидни», «Взвод» он играл. Соответственно, еще в последнее время его могли видеть в сериале «Два с половиной человека». Весьма прикольный сериальчик. Вот. Так, если день рождения у вас, кстати.
1: Да, мы вас поздравляем от всей души. Ну, как прекрасно родиться 3 сентября. У вас трек ко дню рождения есть?
0: Просто
1: есть.
0: Застолье обеспечено.
1: Гостей можно позвать.
0: Гостей можно позвать, да.
1: Вот. А про гостей мы как раз сегодня говорим,
0: да.
1: Обсуждаем.
0: Любите ли вы
1: гостей? Или вы сами лучше вот в гости пойдете? Все про это говорим. Можно ли прийти без предупреждения? Выясняем. Поэтому,
0: пожалуйста.
1: Да, вот можете гостей позвать.
0: Go в нашу группу во ВКонтакте vk.ru/ecoradio. Там есть соответствующий пост. Но мы движемся дальше. Эва Макс,

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: лучше всех, когда все можно купить в одном месте. Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Ежедневное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный». Город Нижний Тагил. Восточное шоссе. 17. Так что там, я так понимаю, можно приобрести абсолютно все. И даже.
1: И даже?
0: Я думаю. Я не уверен. Но я думаю, что да. Наверное, даже и бюстгальтеры, и нижнее белье. Почему мы об этом говорим?
1: Да, ну потому что сегодня день рождения бюстгальтера.
0: Представляете, аж целых 112 лет уже отмечается
1: между
0: этому
1: прочим,
0: аксессуару.
1: Да.
0: Это аксессуар или это форма одежды?
1: Форма одежды. Это нижнее белье.
0: Ну да.
1: Да.
0: Белье-одежда.
1: Да.
0: 112 лет девушки нас радуют этим вот этим...
1: В смысле радуют? Это неотъемлемая часть. Это должно быть удобно, это должно...

0: должно быть правильно подобрано. И как бы тут очень много всяких нюансов, понимаешь?
1: Красиво.
0: Ну, это да.
1: Красиво.
0: Но главное, удобно.
1: Конечно.
0: Так, ну, значит, почему мы это вообще вот об этом вот сговорили?
1: Сейчас подробнее об этом поговорим в радио утро.

0: Кто-нибудь из девушек, пожалуйста, позвоните, помогите мне.
1: 96-00-15.
0: Ну, не сейчас, а вот буквально через одну песню. Сейчас Офенбаха послушаем и поиграем в радиоутку. Потому что, как бы, мои познания насчет бюстгальтеров, ну, на этом, как бы, вот-вот, и как бы здесь, и вот, как бы, все, как бы, все.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Ох, на горизонте охота на утку. Сегодня говорим о бюстгальтерах. 96-00-15. Звони, помоги.
1: Радио Утка.
0: Ой, господи.
2: Да, ну весь уже.
0: Весь и суетился.
2: И вообще занервничался.
0: Изъерзал тут на стуле, да.
2: Издыхался.
0: Сегодня
2: ну
0: день рождения бюстгальтера. И сегодня именно эта тема в нашей радио утке. Сегодня Алина приготовила 3 каких-то каверзных вопроса.
2: Да не каверзные, они просто на логику.
0: Ну, конечно, да, интересные, но мне-то...
3: страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Вот именно вот это вот я сейчас испытываю, поэтому...
2: Ну, твое волнение даже мне вот передается, если честно.
0: Такой вопросик, такой.
2: Да, 96-00-15. Скорее бери телефон, набирай. Ну и помогай Александру
0: в этих непростых вещах. Так, здравствуйте.
4: Алло.
2: Доброе утро.
0: Ой, как хорошо, девушка.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Меня зовут Мария.
2: Мария, очень приятно. Мария, как вас... Там не только Мария.
0: Там не только Мария. Не просто Мария. Мария. Так, хорошо, у нас уже команда.
2: У вас просто... Так,
0: есть еще и мужское...
2: А это замечательно.
0: Это замечательно.
2: Как вас зовут?
4: А, Мария и...
0: Путин.
5: Дементьев.
0: Дементий?
5: Дементьев.
2: Я не понимаю.
0: Евгений? Дементий? Георгий?
5: Дементьев.
0: Господи, ладно, главное, что у нас есть Мария. Главное, что у нас есть Мария. Мария, в любом случае, мы сегодня обсуждаем

0: бюстгальтере, поэтому мы будем ориентироваться на ваши ответы. Так, готовы?
1: Да.
0: Поехали!
2: Отлично. А правда ли, что первый бюстгальтер был сделан из носовых платков?
0: Вот так вот. Мария, я не знаю. Как
1: я думаю, что, наверное, все-таки нет.
2: Наверное, все-таки нет.
0: Думаете, нет? А ну, почему это, нет?
2: Ну,
0: а самый,
2: ну вот прямо ну. вот первый.
1: Так, подождите. Ну, давайте тогда подумаем.
0: Давайте подумаем. Mm-hmm. Мне кажется, носовой платок, он, в принципе, как раз-таки достаточно вот для этого места вот как раз вот там подойдет по размерам.
1: Два платка связать?
2: Да, и как бы, да.
0: Как бы уже и все, там еще чуть-чуть добавить. Кого-то,
1: ну,
0: чуть-чуть, кого-то,
1: давайте тогда все-таки попробуем сказать «да».
2: Попробуем. Ну, давай, Александр.
0: Смотрим.
3: Ну,
2: Да.
0: Мария.
2: Дело пошло.
1: Спасибо вам, Александр, что
0: помогли. Мария, спасибо вам.
2: Ой, ну все, это ладно.
0: Так, хорошо, Мария, у нас отлично получается.
2: Да, по одной из версий, первый бюстгальтер придумала в 1914 году американка Мэри Фелпс Джекобс, которая сделала пробный вариант из носовых платков. Кстати, ее муж одобрил выдумку жены и продал патент на изделие предпринимателям. Вот так вот.
0: Как хорошо.
1: Интересно, как.
2: Вот именно. Вот.
0: Девушки, вы какие, да. Вот вы привыдумщицы такие, а?
2: Но. Главное, но. Чтобы муж...
1: Александр, откуда вы знаете такую информацию?
0: Ну, только логика. Только логика и исключительно кино.
2: Главное, чтобы муж поддержал. И все, и дело пошло.
0: А муж уже за все, что касается денег, уже муж. Получился. Хорошо, отлично, идем. Мария.
2: Следующий факт.
0: Давайте перейдем к следующему факту. Поехали.
2: Правда ли, что в викторианской Англии карманы в корсетах и ранних бюстгальтерах использовались знатными дамами для тайной переноски почтовых голубей?
0: Голубей?
2: Да.
1: Так, вот здесь, наверное, все-таки нет. Я думаю, что голубь не влезет.
2: Ну, давайте проверим.
0: Ну, как бы это было вроде...
2: Оставляем Марии это, да.
3: Ну, теперь вся утка.
2: Да, ну, конечно. Это забавный, интригующий миф. Но на самом деле это действительно неправда. Но правда то, что там действительно были карманы раньше. И носили там карманы, часы, деньги, ювелирные украшения, письма.
0: Письма, да, конечно. Мы все помним Дюма, как там переносили они все.
2: Но почтовых голубей, конечно, нет. Мария, вы...
1: Да,
2: вы просто... потрясающе. Да, поэтому. У нас остался третий факт.
0: Ой, хорошо, с Марией.
2: Да я вижу, ты тебе вообще потрясающе. Я вижу, да. Так, ну, третий факт остался у нас.
0: Готовы?
2: И победа. Да, и победа ваша.
1: Готова.
0: Поехали.
2: Мария и Александр, правда ли, что застежку для бюстгальтера придумал и запатентовал автор приключений Тома Сойера и просто великий шутник и изобретатель Марк Твен?
0: Вот это вопрос.
2: Марк Твен. Но он был, я немного подскажу здесь. Он вообще ненавидел всякого рода подтяжки, ремни. Для него это все было так. Вот он вообще такого не любил. И он подумал, что, ну, застежка.
0: Именно
2: это
0: застежка.
2: Вот моя подсказка. Потому что факт интересный, но необычный, я бы сказала.
4: Да, это верно. Марк Твен, точно.
2: Вот видишь как?
0: Так, Мария, ну что, мы послушаем вашего спутника? Какое решение?
1: Да, последнее слово за мужчиной. Я смотрю, вы больше в этих вопросах разбираетесь.
2: Ну, давайте проверим.
0: Смотрим.
3: Ну... Теперь вся утка.
2: Да, это правда.
0: Вот это да.
2: Да, это правда. Но не сколько для бюстгальтера, он в принципе изобрел застежку, а потом это все подвязали.
0: Слушай, какой Марк Твен молодец, а?
2: Да, вот так вот. Так что.
0: То есть, чтобы легче было.
2: Да. Мария, ну. В первую очередь, мы хотим сказать, что молодцы именно вы, потому что вы помогли Александру справиться
0: молодец,
2: с этой
0: непростой задачей. И вот этот вот таинственный голос за кадром тоже молодец.
2: Да, это отдельный.
0: Он нас спас.
2: В общем, оставайтесь на линии за эфиром, расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, дорогие охотники, помогаем Александру, завтра пятница.
0: Слушай, ну как удивительно, что оказалось, что мужчины знают больше про бюстгальтеры.
2: Ну, видимо, так и есть.
0: Хорошее замечание у Марии было, да?
2: Да?
0: Хорошее. Радио Утка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб-здрав, гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб-здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: завыла. Надо не... Юля, мы тут выяснили, что нужно не выйти, а надо мяу говорить, мяу.
1: Да, мяу.
0: Все негативные эмоции.
1: Тут, новость откопала. Значит, смотри. Тут москвичка ищет Сашу. Не тебя ли случайно?
0: Ну, она меня нашла. Симпатичная?
1: Я не знаю. Значит,
0: Саша готов ехать в Москву?
1: Она делает...
0: Квартира есть?
1: Да подожди ты.
0: Вот ты включила.
1: Какой ты.
0: А какой? Через что я в Москве без квартиры буду делать?
1: Снимать.
0: Ну, знаете ли.

0: Давайте, говорите.
1: Губа закатывающую машинку надо будет как-то тебе принести. Значит, тут москвичка ищет случайного знакомого Сашу. Делает она это не в социальных сетях, а знаешь где?
0: Где?
1: На асфальте.
0: Гениально.
1: Да, значит...
0: И сколько она его уже ищет? Лет?
1: История. Лет? Ольга познакомилась с Александром на детской площадке. Но они не успели обменяться контактами, а он так ей понравился. В итоге девушка оставила на дороге обращение и уточнила кое-что важное. Она написала: «Саша, это Ольга, которая в голубом платье сидела там, на детской площадке. Не знаю, как вас найти. Простите, что быстро ушла. Я там же вечерами. Я не замужем». Просто на асфальте краской написала. Ну, это такая, ну это вообще милота.
0: А вы говорите романтики.
1: А вы говорите, да, все в телефонах ваших.
0: А вы говорите, мужчины должны быть романтиками. Вот, женщины.
1: Вот, пожалуйста.
0: Как она долго писала, наверное,
1: бедолага. Ну, да, ну, такой текст.
0: Краской.
1: Большой, да.
0: Я рисую на асфальте.
1: Да.
0: Белым мелом. Слово Саша.
1: Да.
0: Где ты?
1: Вот поэтому, Саш, если что, у тебя есть возможность еще быстро в Москву, там, туда,
0: сюда. Она меня не узнает, узнает. Так, а может, ну, смотря сколько она ждать будет, хатика, прямо девушка-хатика.
1: Я надеюсь, что
0: романтика.
1: Ольга,
0: вот
1: да,
0: роман, она... Не перевелись романтики,
1: да,
0: на
1: вот.
0: Руси.
1: Поэтому меня так согрела эта история, что все это не в социальных сетях, не по фотографии, не в телефонах, а вот вот так вот, по-простому.
0: Да, а раньше как я сказал? Ну, да, молодец. Как зовут девушку?
1: Ольга.
0: А, не принцип... Ольга. Саша и Ольга.
1: Да.
0: Из Москвы. Найдите друг друга.
1: Мы переживаем за вас.
0: Да. А что говорит это? Закон, сколько там, 33 рукопожатий. Может, мы сейчас запустили это сам. А кто-нибудь поедет в Москву, увидит эту площадку и скажет, что Ольга, за тебя болеют в Тагиле.
1: Слушай, возможно.
0: Там какие-то телодвижения, там...
1: Я ничему не удивлюсь. В общем, я к чему это? Не забываем про романтику.
0: Романтика.
1: Она нужна.
0: Нужна.
1: Мяу. Вперед! Все получится!

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп гороскопище на сегодня, на 3 сентября, расскажем все, что нам звезды советуют.
2: Овнам сегодня может понадобиться проявить больше дипломатии, чем обычно. После обеда может появиться возможность исправить старую ошибку или вернуться к вопросу, который когда-то пришлось отложить.
1: Тельцам 3 сентября стоит внимательнее относиться к деталям. Небольшая информация, которую вы раньше не замечали, может оказаться важной для принятия решений.
2: Близнецам сегодня стоит больше слушать и меньше пытаться сразу оценивать услышанное. После обеда возможна смена планов. Не раздражайтесь, новый вариант может оказаться более удачным.
1: Ракам сегодня может понадобиться уделить внимание отношениям с близкими. Возможно, кто-то ждет от вас участия, но не решается прямо об этом сказать. А на работе не стоит принимать близко к сердцу чужие замечания.
2: Львам

0: Сегодня может представиться шанс показать свои организаторские способности. Только не стремитесь контролировать каждый шаг окружающих. Ну а после обеда может появиться желание резко изменить планы.
1: Девам 3 сентября может захотеться ускорить процессы, которые идут медленнее, чем хотелось. А вот после обеда возможен разговор о новых обязанностях. Оцените, действительно ли они принесут вам пользу.
0: Весам сегодня может потребоваться сделать выбор между удобством и развитием. А вот после обеда возможна встреча или сообщение, которое поднимет настроение.
1: Скорпионам четверг может принести ситуацию, требующую внимательного анализа. В работе лучше сосредоточиться на собственных задачах и не вовлекаться в чужие споры. После обеда возможно, полезная информация о будущем проекте, а вечером стоит избежать тяжелых разговоров.
0: Стрельцам сегодня может захотеться расширить свои возможности, однако не хватайтесь за все предложения сразу. Выберите то, что действительно соответствует вашим целям. Ну а вечером хорошо провести время в непривычной обстановке.
1: У козерогов в работе сегодня может появиться возможность укрепить свою позицию или показать профессионализм. Не перегружайте себя дополнительными задачами ради доказательства собственной эффективности.
0: Водолеям 3 сентября может принести желание изменить привычный порядок. Возможно, появится идея, как сделать работу или повседневные дела удобнее. Ну а в профессиональной карьере хорошо пройдут творческие задачи.
1: Ну а рыбам сегодня важно не перегружать себя эмоционально. Возможно, вы слишком долго думали о чужих проблемах и забывали о собственных потребностях. Сегодня хороший день для спокойных занятий, творчества и восстановления.
0: Ну, замечательно.
1: Замечательно, да, может быть, силы стоит и восстановить, ведь завтра уже уикенд, и завтра уже пятница.
0: Ну, это завтра. Это завтра. Пока живем и наслаждаемся этим четвергом, ну и улыбаемся.
1: Улыбаемся, ладно, скажу лайфхак, у меня тоже улыбка на лице. Прямо сейчас приехал бензовоз на Черноисточинское шоссе на «Газпромнефть».
0: Так что пам-пам-пам-пам-пам, заправляемся.
1: Всем хорошего дня.
0: Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: На Среднем Урале 10 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области 1 сентября начал работу первый транспортный кластер федерального проекта «Профессионалитет». Его открыли на базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа. В Нижнем Тагиле кластер будет функционировать на базе Нижнетагильского колледжа имени Демидова. Подготовка специалистов организована по направлениям дорожного строительства, эксплуатации и ремонта автомобилей и спецтехники, логистики, перевозок, экономики и сервиса на транспорте. На трассе Нижняя Салда-Алапаевск завершается капитальный ремонт участка длиной 9 километров. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Еще 6 километров дороги были отремонтированы ранее и уже введены в строй. На болотистом участке, который регулярно страдал от подтоплений, дорожное полотно подняли на 1 метр и полностью перестроили систему водоотведения. Старую насыпь разобрали до глубины 2 метров, затем укрепили основание и уложили новые слои щебня. Также установили новые водопропускные трубы, укрепили кюветы бетонными плитами. 14 нелегальных кредиторов обнаружил Центробанк в первой половине 2026 года. 5 из них работают под видом потребительских кооперативов, 3 оформлены предпринимателями, остальные 6 граждане. Этот тренд на незаконную выдачу займов обычными людьми очень беспокоит регулятора. Ростовщиков-нелегалов выявили по данным Росреестра и службы судебных приставов. Уральцев призывают проверять сомнительные организации через сервис Центробанка. Жители Ивделя, Качканара и Новой Ляли присоединились к акции «Чистые берега Евразии» и очистили 3 реки на севере области. Участники субботников собирали бытовой мусор и древесный хлам, уделяя особое внимание местам массового отдыха. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов отметил, что участие в таких акциях – это не просто уборка, а демонстрация ответственности за водные ресурсы. По его словам, забота о берегах напрямую влияет на качество жизни и сохранение биоразнообразия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 21 градус, облачно, без осадков, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Divac со свежей композицией Slow Down, и в скобочках здесь написано I can't stop thinking, что переводится как «не могу перестать думать». И с развитием современных технологий эта проблема как не стать актуальна, потому что постоянно у нас находятся какие-либо отвлекающие факторы, множество новостей, мы постоянно думаем, и эта машина по обработке информации никак не останавливается, тяжело успокоиться, и порой кто-то слушает белый шум, розовый шум, ну а вы слушаете Эко-радио, и с вами диджей Подольский, друзья, 10.11 на наших эфирных, четверг, в этом часе послушаем Минелли, Мари Краймбери, Мадонну, Инфинити, группа такая крутая, множество замечательных ребят, ну а прямо сейчас и действительно Минелли, рам-пам-пам-пам-пам, заряжаемся, друзья.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп-Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в

эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять, кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным

0: бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Алок и Калит, песня «I die for you me», что переводится как «погрузись в меня», потому что настолько он уже влюблен в эту девушку, что он не может терпеть эти поверхностные разговоры, он хочет раскрыть глубину всей своей души, а произошло это или нет, мы узнаем в эпилоге. Эпилог — это когда уже после фильма рассказывают, а теперь герои полюбили друг друга, и они вместе счастливы всю жизнь. Дима Билан, а Настя, эпилог послушаем прямо сейчас.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: На малиновой луне, вот моя мишель, и если бы эта девушка была целью всей моей жизни, то ее бы звали моя мишень, но она уже от нас постепенно уходит, как в композиции «Гон, гон, гон» в коллаборации от Дэвида Гетта, которую мы послушаем прямо сейчас.
1: Это радио. Реклама.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Роспотребнадзор по обращениям жителей проверил лабораторные исследования водопроводной воды в Нижнем Тагиле. Они выявили несоответствие санитарным нормам по нескольким химическим показателям. Это расходится с позицией водоканала НТ и мэрии, которые заявляли, что проблема имеет исключительно органолептический характер. То есть не дотягивает до нормы только по цвету и запаху. Во время выездного обследования 31 июля специалисты обнаружили отклонение от гигиенических нормативов Санпин в точках города – на улице Керамиков, Черных, Пригородная и Калинина. По данным издания, в Тагиле в пробах воды Черноисточинского пруда, взятых на Калинина, обнаружили обобщенные колиформные бактерии. Также зафиксировано превышение по марганцу и запаху. На улице Пригородная содержание марганца составило 0,288 миллиграммов кубических дециметров, что почти в три раза выше нормы. С подробным отчетом можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». Мэрия Нижнего Тагила готовится выставить на торги здание по улице Кутузова, где до 2013 года располагалась школа номер 72. Этот актив, а также еще 7 объектов недвижимости включают в план приватизации на 2026 год. Суммарно стартовую стоимость всех лотов оценили в 7,5 миллионов рублей. Продать хотят само двухэтажное здание школы на Кутузова 7 площадью 1652 квадратных метра, а также отдельный пристрой на 226 квадратных метров. Также новый собственник получит земельный участок под зданием площадью 9,5 тысяч квадратных метров. Сейчас здание, построенное в стиле сталинского ампира, законсервировано. Постепенно разрушается декор, отмостка, ограждение. Десятилетия назад демонтировали два огромных шара на крыльце. А о том, что здесь была школа, напоминает только рельефная доска на центральном фасаде. 14 нелегальных кредиторов обнаружил Центробанк в первой половине этого года. 5 из них работают под видом потребительских кооперативов. 3 оформлены предпринимателями, остальные 6 – граждане. И этот тренд на незаконную выдачу займов обычным людям очень беспокоит регулятора. Ростовщиков нелегалов выявили по данным Росреестра и службы судебных приставов. Информацию ведомств Банка России используют для анализа скрытых схем кредитования под залог недвижимости. Физлицы и предприниматели не имеют права выдавать кредиты. Для такой деятельности нужна лицензия и включение в госреестр. В областном онкодиспансере начали восстанавливать грудную стенку с помощью искусственных ребер. Уже провели 16 таких операций, рассказали в региональном Минздраве. Метод применяют при обширных опухолях, которые прорастают в окружающие ткани и деформируют ребра. После удаления костно-мышечного каркаса грудной клетке необходимо восстановить ее целостность. Для этого специалисты используют синтетические ребра и пластины, полипропиленовые сетки и биологические ткани. Конструкции подбирают с учетом размера и расположения дефекта, а также постоянного движения. Движение грудной клетки при дыхании, рассказал заведующий торакальным отделением онкодиспансера Максим Руденко. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 21 градус, облачно с прояснениями, ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Кого бороться от Holy Flame на треке «Ловлю» и давайте же ловить момент. Сколько сейчас времени? 11.11. Загадываем желание. А какое сегодня число? 3 сентября. Я календарь переверну. На-на-на-на-на-на-на-на. Вы на Эко-радио. И с вами я, диджей Подольский. В этом часе встретимся с такими замечательными исполнителями, как Зиверт, Леди Гага, Бирвулф, Оффенбах, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас Ханна Боулин с треком Teardrop. Давайте ее послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. Нижний Тагил, Премиум, улица Алтайская, 104, есть 92, 95, 100, дизельное топливо, очереди 20-50 машин. АЗС Нижний Тагил, АИЛ+, Садоводов 1А, есть 92, 95, очередь 20-50 машин. Атом, АИЛ, улица Носова, 37, есть 95 только, а очередь 5-20 машин. АЗС номер 2, улица Космонавтов 7, есть 95-е и дизельное топливо, очередь 20-50 машин. И хотелось бы сказать, что в связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

Оффенбах с композицией «Miles Away», что переводится как «очень далеко», и порой, да, расстояние разделяет людей, благо сейчас современные технологии не стоят на месте, и все можем так или иначе списаться, увидеться по видеосвязи, но, конечно, живое общение таким образом не заменить, и главное, чтобы все мы были вместе, особенно близкие люди, чтобы мы жили хорошо, как в песне «Градусы», будем жить, которую мы прямо сейчас послушаем.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».
6: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
5: Радио-шоу «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой

0: небес. Цефалостат – обследование и результат в день обращения. МедКТ – Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Роспотребнадзор по обращениям жителей проверил лабораторные исследования водопроводной воды в Нижнем Тагиле. Они выявили несоответствие санитарным нормам по нескольким химическим показателям. Это расходится с позицией водоканала НТ и мэрии, которые заявляли, что проблема имеет исключительно органолептический характер. То есть не дотягивает до нормы только по цвету и запаху. Во время выездного обследования 31 июля специалисты обнаружили отклонение от гигиенических нормативов Санпин в точках города – на улице Керамиков, Черных, Пригородная и Калинина. По данным издания, в Тагиле в пробах воды Черноисточинского пруда, взятых на Калинина, обнаружили обобщенные колиформные бактерии. Также зафиксировано превышение по марганцу и запаху. На улице Пригородная содержание марганца составило 0,288 миллиграммов кубических дециметров, что почти в три раза выше нормы. С подробным отчетом можно ознакомиться на сайте информагентства «Все новости». Мэрия Нижнего Тагила готовится выставить на торги здание по улице Кутузова, где до 2013 года располагалась школа номер 72. Этот актив, а также еще 7 объектов недвижимости включают в план приватизации на 2026 год. Суммарно стартовую стоимость всех лотов оценили в 7,5 миллионов рублей. Продать хотят само двухэтажное здание школы на Кутузова 7 площадью 1652 квадратных метра, а также отдельный пристрой на 226 квадратных метров. Также новый собственник получит земельный участок под зданием площадью 9,5 тысяч квадратных метров. Сейчас здание, построенное в стиле сталинского ампира, законсервировано. Постепенно разрушается декор, отмостка, ограждение. Десятилетия назад демонтировали два огромных шара на крыльце. А о том, что здесь была школа, напоминает только рельефная доска на центральном фасаде. 14 нелегальных кредиторов обнаружил Центробанк в первой половине этого года. 5 из них работают под видом потребительских кооперативов. 3 оформлены предпринимателями, остальные 6 – граждане. И этот тренд на незаконную выдачу займов обычным людям очень беспокоит регулятора. Ростовщиков-нелегалов выявили по данным Росреестра и службы судебных приставов. Информацию ведомств Банка России используют для анализа скрытых схем кредитования под залог недвижимости. Физлицы и предприниматели не имеют права выдавать кредиты. Для такой деятельности нужна лицензия и включение в госреестр. В областном онкодиспансере начали восстанавливать грудную стенку с помощью искусственных ребер. Уже провели 16 таких операций, рассказали в региональном Минздраве. Метод применяют при обширных опухолях, которые прорастают в окружающие ткани и деформируют ребра. После удаления костно-мышечного каркаса грудной клетке необходимо восстановить ее целостность. Для этого специалисты используют синтетические ребра и пластины, полипропиленовые сетки и биологические ткани. Конструкции подбирают с учетом размера и расположения дефекта, а также постоянного движения грудной клетки при дыхании, рассказал заведующий торакальным отделением онкодиспансера Максим Руденко. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно, без осадков, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснением, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Кимо Саунд со свежей композицией Rise Slow, что переводится как «медленно поднимаюсь». Это обычно происходит, когда друг живет на пятом этаже, а лифта у него нет. И, кстати, насчет друзей. Мы запустили опрос в группе во ВКонтакте, где узнаем, любите ли вы принимать гостей. Можете зайти на нашу группу во ВКонтакте, Эко-радио, проголосовать, написать в комментариях, конечно же. Ну, а мы двигаемся дальше. 12.13 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими крутыми исполнителями, как Юлиана Караулова, Эйва Макс, Полина Гагарина, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас коллаборация от

0: Iman Beck и Good Boys. Называется она Goodbye. С вами DJ Подольский. Проводим этот четверг с полным восторгом.
1: Это

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
3: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Юлиана Караулова с композицией «Просто так». «Просто так», она говорит, хочет согреться от одиночества. А если вы тоже хотите утеплиться к осеннему сезону, но не знаете, где это можно сделать, то информация на правах рекламы специально для вас. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе 17. Друзья, закупайтесь, выглядите по-королевски, как в композиции Ava Max «Kill It Queen», которую мы прямо сейчас послушаем.

0: Это радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Костова Акоста с композицией «На ночь». Но у нас середина дня, мы дальше бодримся, чтобы этот четверг был продуктивным. И скорее скоро уже выходные будут у нас, не могу нарадоваться этому. И поэтому мы послушаем сейчас композицию «The Weeknd», коллаборация от Леони. Всем хорошего настроения, заряжаемся на позитив.
1: Это радио.

0: радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле заслушали показания последних потерпевших в деле о хлопке газа в многоквартирном доме номер 81 на улице Сибирской. В ближайшее время стороны перейдут к прениям. На скамье подсудимых сотрудники газовой службы и собственницы квартиры, где, согласно материалам дела, произошла утечка газа. Трагедия произошла в августе 2024 года. В результате хлопка обрушились два подъезда. Под завалами погибли 11 человек, еще 12 получили травмы. Волонтеры отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Свердловской области обратились к губернатору Денису Паслера на фоне проблем с бензином. По словам добровольцев, дефицит топлива и многочисленные очереди на АЗС мешают оперативно выезжать на поиски пропавших людей. В обращении к губернатору представители отряда попросили приравнять автомобили волонтеров к спецтранспорту. Это позволило бы заправляться без длительного ожидания. Аналогичное обращение направили руководителям АЗС. Фигуранты уголовного дела «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных и Алексей Бобров в рамках досудебного соглашения дали показания на бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова, сообщает «Коммерсант». Они обвинили экс-чиновника в получении взяток. Защита Чемизова считает эти показания оговором и уже пожаловались в прокуратуру. Уголовное дело возбудили осенью прошлого года по факту хищения бюджетных средств через объединенную теплоснабжающую компанию, которая является дочерней структурой «Облкоммунэнерго». Фигурантами стали Олег Чемизов, бывший директор ОТСК Антон Боликов, бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший совладелец компании Алексей Бобров и его соратница Татьяна Черных. Минздрав России расширит программу диспансеризации. О новом проекте ведомства ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. В новой системе планируется оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Проверки будут проходить поэтапно по возрастным группам одновременно с обычными профилактическими осмотрами или диспансеризацией. Для ветеранов боевых действий участников СВО планируют расширить гарантии диспансеризации. Теперь консультация медицинского психолога будет обязательной в первый день. Если это невозможно, то не позднее 3 рабочих дней в городах и не позднее 10 рабочих дней в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно, без осадков, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Акмаль со свежей композицией «Любовная». Ну, очень и очень она романтичная. На самом деле исполнитель ее посвятил своей жене, ну и всем другим влюбленным парам. Поэтому всех, друзья, поздравляю. У кого есть любимый человек, а у кого еще нет, все будет обязательно. Все хорошее приходит со временем. Ну, а с вами я, диджей Подольский. Вы на Экорадио. 13.12 на наших эфирных. 3 сентября, перелистнули календари, двигаемся вперед. В этом музыкальном мы встретимся с такими исполнителями, как Лирик, Маршмеллоу, Филатов и Кэрос, ну а также множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. Также в этом часе озвучим информацию по топливу, поэтому не переключаемся, а прямо сейчас послушаем Софи and the Girls, называется она Shut Up and Dance. О, приказывают нам замолчать и начать танцевать, ну, будем действовать. Экорадио.

0: Это радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: ко дну.
1: По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. Нижний Тагил, АИЛ+, Садоводов 1А, в наличии 92-й, 95-й, очереди 20-50 машин. Нижний Тагил, Атом, АИЛ, улица Носова, 37, в наличии 95-й, очередь 5-20 машин. Нижний Тагил, АЗС номер 2, улица Космонавтов, 7, в наличии 95-й и дизельное топливо, очередь 5-20 машин. И в связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Слушаю, повелитель.
1: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
0: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Мия Бойко с композицией «Экспонат» рассказывает она о том, что она культурная достопримечательность, и что люди просто приходят, чтобы на нее посмотреть, настолько она невообразимой красоты. Я мечтаю, чтобы у каждой девушки была такая самооценка, ведь тогда будет вообще шикарно. Ну, а у нас дальше песня с схожим названием, называется она «Like I Love You», мне нравится «Любить тебя» от Джастина Тимберлейка, давно его не было в нашей подборке, давайте же наконец его послушаем.
1: Это радио.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: разума. Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир

0: осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от Виз Халифа и его друзей на треке Location, что переводится как место, но вы сами знаете, самое лучшее место — это Нижний Тагил и Качканар. Всем салют большой, а прямо сейчас будем уже отправляться в космос, да, смотреть на звезды, потому что далее идет композиция «Венера Юпитер» от Вани Дмитриенко, самый его первый хит 2020 года. Давайте же им насладимся.

знаю Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле заслушали показания последних потерпевших в деле о хлопке газа в многоквартирном доме номер 81 на улице Сибирской. В ближайшее время стороны перейдут к прениям. На скамье подсудимых сотрудники газовой службы и собственницы квартиры, где, согласно материалам дела, произошла утечка газа. Трагедия произошла в августе 24 года. В результате хлопка обрушились два подъезда. Под завалами погибли 11 человек, еще 12 получили травмы. Волонтеры отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Свердловской области обратились к губернатору Денису Паслера на фоне проблем с бензином. По словам добровольцев, дефицит топлива и многочисленные очереди на АЗС мешают оперативно выезжать на поиски пропавших людей. В обращении к губернатору представители отряда попросили приравнять автомобили волонтеров к спецтранспорту. Это позволило бы заправляться без длительного ожидания. Аналогичное обращение направили руководителям АЗС. Фигуранты уголовного дела «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных и Алексей Бобров в рамках досудебного соглашения дали показания на бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова, сообщает «Коммерсант». Они обвинили экс-чиновника в получении взяток. Защита Чемизова считает эти показания оговором и уже пожаловались в прокуратуру. Уголовное дело возбудили осенью прошлого года по факту хищения бюджетных средств через объединенную теплоснабжающую компанию, которая является дочерней структурой «Облкоммунэнерго». Фигурантами стали Олег Чемизов, бывший директор ОТСК Антон Боликов, бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший совладелец компании Алексей Бобров и его соратница Татьяна Черных. Минздрав России расширит программу диспансеризации. О новом проекте ведомства ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. В новой системе планируется оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Проверки будут проходить поэтапно по возрастным группам одновременно с обычными профилактическими осмотрами или диспансеризацией. Для ветеранов боевых действий участников СВО планируют расширить гарантии диспансеризации. Теперь консультация медицинского психолога будет обязательной в первый день. Если это невозможно, то не позднее 3 рабочих дней в городах и не позднее 10 рабочих дней в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно, без осадков, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Can't stop thinking, can't slow down. Chasing something.

0: Дивак со свежей композицией Slow Down, что переводится как «успокоиться», и давайте все немножечко расслабимся, выдохнем. Я понимаю, что 14.11, но это не повод постоянно себя грузить лишними мыслями, все равно нужно отвлекаться, и тогда решение найдет себя само. Ну а с вами диджей Подольский, вы на Акарадио, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как группа Винтаж, Коста Ла Коста, Бэби Рекс, Сергей Лазарев, ну и другие замечательные ребята заглянут к нам на огонек. Я надеюсь, что у вас тоже все прекрасно, ведь мы календарь перевернули, а у нас что, 3 сентября? Вот это да! Послушаем Инну, у нее флешбеки начались, потому что композиция называется «Флешбэкс». Давайте же поностальгируем.
1: Это радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают,

На поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из

0: умны, чтобы быстро понять. Кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили: покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Эйбен с композицией Hollow, что переводится как пустота, и не нужно бояться этого чувства, даже если оно возникает, потому что заполнить эту пустоту можно любимой работой, близкими, друзьями и, в конце концов, хорошей музыкой, чем мы занимаемся на Эко-радио. Но а в этом я сопровождаю вас, диджей Подольский, и следующая композиция «Коста Ла Коста, перезвоню», она как раз таки про такие моменты, когда уже никому не хочется отвечать, и ты отвечаешь «перезвоню». Давайте ее послушаем. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория.

0: Аудитория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Зиверт и Айсгергерт с композицией «Банк» рассказывают, ребята, о важности денег. Конечно, деньги — это хорошо, но далеко не самое важное. Ведь чтобы быть счастливым, нужно научиться любить как самого себя, так и своих близких. Как в следующей композиции от Алекса Гаудино, которая идет в коллаборации. Называется она «I love you». Ее послушаем мы и насладимся этим прекрасным четвергом.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Дорога, защищенная от паводка на участке трассы Нижняя Салда-Алапаевск, завершился капитальный ремонт, благодаря которому покрытию теперь не грозят подтопления. На болотистом участке полотно подняли на 1 метр, а систему водоотведения полностью перестроили. Смонтированы новые водопропускные трубы, кюветы укреплены бетонными плитами. На одном из участков соорудили быстроток, позволяющий безопасно отводить большие объемы воды. 160 лидеров со всей страны собрались в Екатеринбурге на тренинг для руководителей команд, менеджеров и координаторов и волонтеров Международного фестиваля молодежи, который совсем скоро пройдет в столицу Урала. Эти ребята будут

0: Будут координировать работу 2000 волонтеров. Некоторых из добровольцев уже имеют опыт участия на крупных событиях, включая Всемирный фестиваль молодежи, который проходил в Сочи в 2024 году. За 3 дня тренинга им предстоит освоить техники командообразования, научиться поддерживать мотивацию команды и создавать атмосферу праздника для участника фестиваля. После обучения продолжится уже на площадках фестиваля, где молодым лидерам и предстоит работать. Из-за плотной городской застройки птицы массово гибнут. Горожане буквально коробками несут раненых птенцов в центр реабилитации Нижнего Тагила. В этом году у тагильских волонтеров настоящий конвейер. Из 40 спасенных стрижей большинство брошенные птенцы. Их родители уже улетели на зимовку, а это потомство просто не успевает вырастить перья, встать на крыло и посыпалось из гнезд прямо на тротуары. Теперь волонтеры выкармливают их вручную каждые 2 часа. Спасти такую птицу может любой прохожий. Достаточно пересадить ее в коробку с салфетками и бутылкой теплой воды для обогрева. Окрепших стрижей волонтеры повезут на юг России на поезде, чтобы они успели догнать свои стаи. В дендропарке Екатеринбурга расцвела стапелия крупноцветковая. В Африке стапелию зовут цветком-обманщиком. Она привлекает мух запахом и видом, но в оранжерее аромат почти не чувствуется. Цветение длится всего несколько дней. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 19 градусов, облачно, без осадков, ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 21.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Коллаборация от Holy Flame и Iowa в композиции Lovely. Причем это свежая у нас песня, довольно интересная. И даже сама по себе коллаборация неожиданная, потому что кто бы знал, Holy Flame был известен своим недавним хитом, Iowa уже давно известна. И вот так они соприкоснулись, и я уверен, что создали новый хит. Ну а у нас 15.11 на эфирный, с вами диджей Подоль. Вы на Экорадио, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Филатов и Кэрос, Холидей Бой, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, ну и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас Женя Трофимов и Комната культуры. Добегу, слушаем.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

По данным сайта GDBenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. Нижний Тагил, АЗС номер 2, улица Космонавтов 7, в наличии 92 и 95 очередь 5-20 машин. Качканар, улица Энергетиков 22, 92 и 95 в наличии очередь 20-50 машин. Нижний Тагил, Башнефть, улица Кушвинская 8, в наличии только 92 очередь 20-50 машин. Нижний Тагил, Тамик, улица Алтайская, 19А, в наличии 95-й и дизельное топливо, очередь 20-50 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdbenz.ru, категория 16+.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Tokyo Hotel с композицией How to Love. Друзья, любите, будьте любимыми. Пусть у вас этот четверг пройдет замечательно. То самое 3 сентября, волшебное и всеми нами известное по песне Михаила Шуфутинского. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был диджей Подольский. Услышимся завтра в пятницу. А прямо сейчас послушаем трек от Бурито «Мегахит».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

times. Экро радио.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Дорога, защищенная от паводка на участке трассы Нижняя Салда-Алапаевск, завершился капитальный ремонт, благодаря которому покрытию теперь не грозят подтопления. На болотистом участке полотно подняли на 1 метр, а систему водоотведения полностью перестроили. Смонтированы новые водопропускные трубы, кюветы укреплены бетонными плитами. На одном из участков соорудили быстроток, позволяющий безопасно отводить большие объемы воды. 160 лидеров со всей страны собрались в Екатеринбурге на тренинг для руководителей команд, менеджеров и координаторов и волонтеров Международного фестиваля молодежи, который совсем скоро пройдет в столицу Урала. Эти ребята будут координировать работу 2000 волонтеров. Некоторых из добровольцев уже имеют опыт участия на крупных событиях, включая Всемирный фестиваль молодежи, который проходил в Сочи в 2024 году. За 3 дня тренинга им предстоит освоить техники командообразования, научиться поддерживать мотивацию команд и создавать атмосферу праздника для участников фестиваля. После обучения продолжится уже на площадках фестиваля, где молодым лидерам и предстоит работать. Из-за плотной городской застройки птицы массово гибнут. Горожане буквально коробками несут раненых птенцов в центр реабилитации Нижнего Тагила. В этом году у тагильских волонтеров настоящий

0: Конвейер. Из 40 спасенных стрижей большинство брошенные птенцы. Их родители уже улетели на зимовку, а это потомство просто не успевает вырастить перья. Встать на крыло и посыпалось из гнезд прямо на тротуары. Теперь волонтеры выкармливают их вручную каждые 2 часа. Спасти такую птицу может любой прохожий. Достаточно пересадить ее в коробку с салфетками и бутылкой теплой воды для обогрева. Окрепших стрижей волонтеры повезут на юг России на поезде, чтобы они успели догнать свои стаи. В дендропарке Екатеринбурга расцвела стапелия крупноцветковая. В Африке стапелию зовут цветком-обманщиком. Она привлекает мух запахом и видом, но в оранжерее аромат почти не чувствуется. Цветение длится всего несколько дней. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер с западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
5: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир каверленда.

0: уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!

0: радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области формирует специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в контракте и ограничено территорией Свердловской области. В отряд набирает мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимости. Кандидатов до 45 лет будут рассматривать индивидуально. В Нижнем Тагиле студенты НТИ РУФУ получили новую площадку для практического изучения теплотехники и гидравлики. На базе института начал работу современный лабораторный комплекс, созданный при поддержке Евраза. В обновление материально-технической базы вуза компания вложила почти 5,5 миллионов рублей. Новая лаборатория позволит будущим инженерам не только осваивать теорию, но и отрабатывать навыки на оборудовании, максимально приближенном к условиям реального производства. В Екатеринбурге перед судом предстанут серийные автоугонщики. Двое местных жителей, по данным следователей, организовали схему хищения и легализации иномарок через подставной бизнес. На след обвиняемых вышли оперативники уголовного розыска. Используя фальшивые паспорта и права, сообщники оформляли фиктивные договоры аренды или вскрывали чужие иномарки, увозя их с парковок на эвакуаторах. Краденные машины прятали в академическом районе и гаражных боксах, где перебивали номера и полировали кузова перед перепродажей. Жителей Качканара и Валериановска приглашают на Всероссийский день бега кросс-нации. Администрация Качканарского муниципального округа опубликовала постановление о проведении масштабного легкоатлетического мероприятия. Спортивный праздник состоится на стадионе «Горняк» 26 сентября. К забегам допускаются воспитанники детских садов, старшие подготовительные группы, учащиеся.

0: Со школ студента, а также работники предприятий и организаций округа, не имеющих медицинских противопоказаний, пишет портал «Качканарский четверг». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер с западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.

0: Радио. Новинка эфира.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
6: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
7: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: На Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области формируют специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в контракте и ограничено территорией Свердловской области. В отряд набирает мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимости. Кандидатов до 45 лет будут рассматривать индивидуально. В Нижнем Тагиле студенты НТИ РУФУ получили новую площадку для практического изучения теплотехники и гидравлики. На базе института начал работу современный лабораторный комплекс, созданный при поддержке Евраза. В обновление материально-технической базы вуза компания вложила почти 5,5 миллионов рублей. Новая лаборатория позволит будущим инженерам не только осваивать теорию, но и отрабатывать навыки на оборудовании, максимально приближенном к условиям реального производства. В Екатеринбурге перед судом предстанут серийные автоугонщики. Двое местных жителей, по данным следователей, организовали схему хищения и легализации иномарок через подставной бизнес. На след обвиняемых вышли оперативники уголовного розыска. Используя фальшивые паспорта и права, сообщники оформляли фиктивные договоры аренды или вскрывали чужие иномарки, увозя их с парковок на эвакуаторах. Краденные машины прятали в академическом районе и гаражных боксах, где перебивали номера и полировали кузова перед перепродажей. Жителей Качканара и Валериановска приглашают на Всероссийский день бега кросс-нации. Администрация Качканарского муниципального округа опубликовала постановление о проведении масштабного легкоатлетического мероприятия. Спортивный праздник состоится на стадионе «Горняк» 26 сентября. К забегам допускаются воспитанники детских садов, старшие подготовительные группы, учащиеся школ, студенты, а также работники предприятий и организаций округа, не имеющих медицинских противопоказаний, пишет портал Качканарского. Канарский четверг. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер с западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.
2: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слушаю, повелитель.
3: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
2: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин, Пархоменко 14, Космонавтов 3.

0: Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы в Государственную Думу.
1: На выборах 18, 19 и 20 сентября голосуй за сильный Урал, за единую Россию.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Космос — это синяки.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Слушаю, повелитель.
3: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
2: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в нижнем.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области формирует специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в контракте и ограничено территорией Свердловской области. В отряд набирают мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимости. Мэрия Нижнего Тагила готовится выставить на торги здание по улице Кутузова, где до 2013 года располагалась школа номер 72. Этот актив, а также еще 7 объектов недвижимости, включают в план приватизации на 2026 год. Суммарно стартовую стоимость всех лотов оценили в 7,5 миллионов рублей. Школа открылась в 1949 году. Бывшие ученики тепло отзываются о ней, вспоминают педагогический коллектив, большой приусадебный участок и теплицу, урожай с которых показывали на выставках в Свердловске. В 2013-м школа перестала служить образованию и переехала, а затем и вовсе влилась в состав школы номер 56. Роспотребнадзор по обращениям жителей провел лабораторные исследования водопроводной воды в Нижнем Тагиле. Они выявили несоответствие санитарным нормам по нескольким химическим показателям. Это расходится с позицией компании «Водоканал НТ» и мэрии, которые заявляли, что проблема имеет исключительно органолептический характер, то есть не дотягивает до нормы только по цвету и запаху. Ленинский районный суд обязал мэрию и ресурсников привести качество воды в соответствие с гигиеническими нормативами. Минздрав расширит программу диспансеризации. О новом проекте ведомства ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. В новой системе планируется оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Для ветеранов боевых действий участников СВО планируют расширить гарантии диспансеризации. В программу хотят добавить оценку липидного профиля. Пациентов от 18 до 39 лет будут обследовать раз в 6 лет, а людей старше 40 раз в 3 года. Каждому один раз в жизни определят уровень липопротеина. Это поможет точнее оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер с западного направления до 6 метров в секунду. Атмосфера.

0: атмосферное давление 740 мм. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.
1: Радио. Новинка эфира.

0: Радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь.

0: Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клабздрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8 900 359 2111. Клабздрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: магнитофон
1: звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области формирует специализированный отряд БПЛА-перехватчиков для защиты предприятий региона от беспилотных угроз. Он будет работать в составе добровольческой бригады «Барс» при участии компании «Аверон» и других представителей индустрии. Место службы будет закреплено в контракте и ограничено территорией Свердловской области. В отряд набирают мужчин от 18 до 30 лет в хорошей физической форме, без хронических заболеваний, инвалидности и судимости. Мэрия Нижнего Тагила готовится выставить на торги здание по улице Кутузова, где до 2013 года располагалась школа номер 72. Этот актив, а также еще 7 объектов недвижимости, включают в план приватизации на 2026 год. Суммарно стартовую стоимость всех лотов оценили в 7,5 миллионов рублей. Школа открылась в 1949 году. Бывшие ученики тепло отзываются о ней, вспоминает педагогический коллектив. Большой приусадебный участок и теплица, урожай с которых показывали на выставках в Свердловске. В 2013-м школа перестала служить образованию и переехала, а затем и вовсе влилась в состав школы номер 56. Роспотребнадзор по обращениям жителей провел лабораторные исследования водопроводной воды в Нижнем Тагиле. Они выявили несоответствие санитарным нормам по нескольким химическим показателям. Это расходится с позицией компании «Водоканал НТ» и мэрии, которые заявляли, что проблема имеет исключительно органолептический характер, то есть не дотягивает до нормы только по цвету и запаху. Ленинский районный суд обязал мэрию и ресурсников привести качество воды в соответствие с гигиеническими нормативами. Минздрав расширит программу диспансеризации. О новом проекте ведомства ТАСС сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. В новой системе планируется оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Для ветеранов боевых действий участников СВО планируют расширить гарантии диспансеризации. В программу хотят добавить оценку липидного профиля. Пациентов от 18 до 39 лет будут обследовать раз в 6 лет, а людей старше 40 раз в 3 года. Каждому один раз в жизни определят уровень липопротеина. Это поможет точнее оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями. Ветер с западного направления до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 15 до 21 градуса тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай.

0: по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8 34 35 41 66 66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. Три часа без остановки. Территория звука на связи.
3: Территория звука.
2: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
4: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
5: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радио-шоу и подкасте.
6: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

Tiki Race Ивана Старцева и Никиты Daytune. Это теплый кусочек завершившегося лета, объединивший классическое нью-диско и эмбиент, романтику берегов Невы и тропическую безмятежность острова Самуи. Иван и Никита соединили мягкий грув винтажных синтезаторов и гитар. Получился такой саундтрек для прогулок на закате и бесконечными летними вечерами, а их ведь фактически не бесконечное число, а по календарю всего-то 92. Мы вкатываемся в осень 2026-го, дорогие друзья, продолжаем вместе с проектом Walm и композицией Golden Hour «Золотой час».

израильский электронный музыкант и продюсер, диджей Сергей Джей Ди Мартин записал две композиции под общим названием Mystical Vibes для издательства Personal Belongings. Этот трек «Пустыня», «Desert» создан в соавторстве с Solven.

После насыщенного событиями и эмоциями лета, энергичного сезона, осенью особенно хорошо ставить себе цели до конца года и на начало следующего. Для Formal, друзья, я надеюсь, это мини-альбом в 2027. Одна из наработок, один из черновиков, это композиция The Number, свою версию которой уже записали Антон и Полина, уральский дуэт Unpoly Music. Здесь оригинальная мелодия The Number, масштаб симфонических инструментов, Deep House в фирменном звучании Formal и запоминающийся русскоязычный вокал Полины поверх всей этой конструкции.

мы продолжаем вместе с издательством Ruby Kunda, у которого, очевидно, русскоязычные корни и много русскоговорящих опорных артистов. Сейчас проект Echo Daft.

Антон Ишутин тут на днях заинтриговал тем, что объявил о завершении, причем нет, не музыкальной карьеры, естественно, а о завершении около 20 музыкальных работ, авторских треков, ремиксов, совместных произведений. Их публикация, думаю, может растянуться и на полгода, и дольше, запросто. Сейчас послушаем новый ремикс от европейца Ива О на композицию Антона «Touch the Sky» в соавторстве с «Blessed Flame» — «Благословенным огнем».

Буквально за пару минут до начала сегодняшней программы успел поймать письмо от Семена Холодкова, главы издательства Inspired Virto. У нас есть возможность сделать классную премьеру от проекта IDO. Это Garden Night, ночь в саду. Но вот с этим надо быть осторожнее. На Урале сейчас, например, по ночам где-то +1, а где-то уже и первый снег был.

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Сейчас понравившуюся мелодию можно распознать секунд за 5. Запускаем Shazam, а дальше тебя аккуратно ведут по воронке продаж. Стриминг, концерт, мерч, предзаказ винила. Удобно. Но вот а 30 лет назад, когда на FM еще крутили что-то годное, чтобы выяснить, что же ты именно только что послушал, надо было

Как минимум дозвониться в редакцию и спросить живого человека. А что играло вчера в 1:15 после полуночи? И ведь могли бы не сказать, просто положить трубку. Артем Кротов в середине 90-х годов прошлого века как-то ночью

получился такой тустепчик с шатающимся сердитым басом, сквозь который лучиками солнца проходит беззаботная мелодия того времени, когда все было можно. Артем раздает релиз бесплатно, с надеждой найти оригинальную запись ее автора. Но, кстати, он честно говорит, что тональность, тембры и форма могут разойтись с исходником. Вообще, коридор поиска довольно узкий, и мы тут в редакции посмотрели. С 1992 года по 1997 на Радио России выходила программа «Луна-44». В ночь с воскресенья на понедельник около четверти второго New Age Ambient, инструментальная электроника, прог, все вперемешку с фантастическими и литературными текстами. И ведь час в названии почти что совпадает с ее сеткой вещания, а ведь это вещание шло на всю страну. И если копать дальше, то рядом стоит «Back to the Universe» от Мартина Ландерса на московском «Радио Рокс 103 FM». 29 выпусков уцелели в архиве, в программах 94-95 годов попадаются «Крафтверк», «Йеллоу», «Кристофер Франки». Ну а с конца октября 95-го добавляется станция 106.8 с круглосуточным трансом, хаосом, джанглом. Ну вот, там уже и хвостов не найдешь, где ты что услышал. И, кстати, еще немножко научного. Опереться на такую память вполне можно. Примерно 40% людей могут попасть хотя бы в исходную тональность, если их попросить спеть знакомую песню. С течением времени быстрее всего стирается из памяти темп и тональность. Дальше мелодия, а вот ритмический рисунок держится дольше всего. Так что научно можно предположить, что шанс попасть в оригинал у Артема, в общем-то, не нулевой. Послушаем композицию «Once at 1 AM» от проекта «The Missing Cassette». Телефон в той редакции уже никто не поднимет, поэтому, если вдруг узнаете оригинал, пишите нам в редакцию «Русской кибернетики».

спасибо лаборатории русской кибернетики за энергичную премьеру этой недели. Кстати, вторую неделю подряд мы как в спортзал ходим. Говорят же, что даже в состоянии предельной усталости даже 20 минут на тренажерах наоборот возвращают к жизни, а не забирают остатки энергии. Вот такие лабораторные моменты саундтреки, конечно, поддерживают. Продолжаем вместе с Михаилом Цукерманом и студийным эксклюзивом

Так же, как Семен Холодков, буквально перед началом программы Виталий Штурм поделился студийным эксклюзивом, предстоящей премьерой в каталоге его издательства AMA Promo. Уже хорошо знакомый кибернетическим слушателям электронный музыкант Сера Ви и трек «Teak Time».

следующим ремиксом, если мы хотим быть аккуратными и точными в музыкально-исторической достоверности, то нужно будет путешествовать в прошлое дважды. Сначала в 2005 год, когда Карен Овертон записала кавер-версию песни Билли Рэй Мартин «Your Loving Arms». Все знают Карен по ее версии. Не самый очевидный факт, что музыкальную аранжировку сделал итальянский талант Хосе Амнезия, а Билли Рэй Мартин записала оригинал еще на 11 лет раньше, в 1994. Так что сегодня, спустя 11 лет, либо 22 года, смотря откуда считать, Арсений Соматов, Digital Department, представляет свое видение этого трека, безусловно, одного из символов прогрессивных нулевых.

повнимательнее присматриваемся к каталогу издательства Calligraphy, лейбл уже делал премьеры в кибернетических эфирах. Музыкант Static Guru, чей трек «Июльский» будем слушать сейчас, остаются только эхо. Only echoes remain. Будем считать, что это эхо лета 26-го. Очень приятный брейкс.

Сергей Лемох, бессменный лидер группы «Кармен», и Алексей Сонар объединились для записи сингла «Beautiful Day». Сергей – человек многих талантов. В музыкальной сфере он, безусловно, уже оставил след в рок-музыке, поп- и хип-хоп-эстраде, и даже лаунжевых и джазовых экспериментах. Да и, в общем-то, абсолютно естественно, что и клубная индустрия для него фактически домашняя территория. Меняются тренды, жанры, но тембр интонации подачи Сергея угадываются безошибочно.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».
5: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон.

0: В Нижнем Тагиле 41-87-04.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Привет! Это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Екорадіо. Новинка эфира.
1: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

словно поезд, скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит, снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Екорадіо. Новинка эфира.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.